0: Killer Rockstar.
1: Еретик. Вы мне били паспорт, еретик. На моей небритой роже еретик. Я люблю красивый нож, не оставляющий улик. Электричеством по

эти ведьмы, есть посвящение, он посвящен на мне. Я вас опираю, могу быть опасным к тебе. Лечу на метле, доверен святым косице. Папа тебя подведет, рикошет. Ты нам говоришь, что война, это святая, хочу на...